0: Хүүхэд.
1: Соодарит де поэт.
0: Хүүхэд кинд.
1: Насовьестнадой.
0: Хүүхэд зайтаа унгэсэн.
1: Насовьестнадой.
0: Совьестнадой.